свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

Айдағаны бес ешкі, ысқырығы жер жарады. NS радиосы.

0: 7:01. Какая 1:00? Ровно.
1: 0:00.
0: Утреннее шоу «Беш» на Радио НС начинается. Сверяйтесь. Лима Бимурзина и Ксения Панченко с вами. Доброе утро.
1: Ну что, какой у нас сегодня день недели?
0: Четверг. Сегодня-завтра пятница.
1: Это прекрасно. Это меня лично очень-очень радует, потому что недели продолжают нас отжимать, но мы не сдаемся, боремся с этими отжиманиями и отжимаемся сами.
0: Да, ну и много чего интересного у нас с вами сегодня произойдет между нами, так сказать. Классную музыку послушаем, много полезной информации послушаем, ну и, конечно же, игры поиграем, а вы получите подарочки. Все по-честному.
1: Все по-честному, конечно, также и в нашей трансляции. Заходите на сайт ns.kz, в группу во ВКонтакте и в телеграм-канал Радио НС. Там идет прямая трансляция, и все те, кто нас не видели еще такими утренне не накрашенно заспанными, кого-то накрашенно заспанными, ну, в общем, приходите, посмотрите. Да.
0: Я на минуту подумала, что сегодня... Я шансонье сегодня,
1: короче. Сегодня ты шансонье, так.
0: Да-да-да. Все по-честному, я же говорю.
1: И что-то минуту-то подумала.
0: Что я сегодня буду шансонье.
1: Все, понятно, да. Все, без вопросов. Так что сейчас спою у нас сегодня будет именно в этом жанре. Готовьтесь, дорогие участники, это уже будет в этом часе.
0: Да, мы пока пошли просыпаться.
1: Доброе
0: утро. Чего и вам советуем.

0: Как всегда, начинаем утро с крутого настроя. Это рубрика, где мы с вами слушаем старые, новые, неважно, но крутые треки, которые, возможно, попадут в наш плейлист.
1: Ну и, конечно, все зависит только от вас, потому что именно вы голосуете в нашем телеграм-канале Радио НС за песню или против. Там же эту песню можно и скачать, а также пройти по хэштегу «Сентябрь2026». Если по нему кликаете, видите абсолютно все песни, которые мы уже успели послушать в этом месяце, и проверите, чтобы везде были ваши голоса.
0: Ну и вы наверняка уже знаете, что я иногда бывает, что просыпаюсь с каким-то треком в голове.
1: Ну.
0: Так вот, сегодня я проснулась с этим треком. Называется он «Keep on Rising». Это знаменитый хаус-трек американского диджея и продюсера Ян Керри, записанный при участии вокалистки Мишель Шеллерс. Многие, я думаю, знают эту песню, и она звучит как из 2000-х. На самом деле она оттуда.
1: Давай послушаем.
0: Погнали прямо сейчас в эфире.

0: прикольный старый добрый трек. Прям какие-то воспоминания даже, что ли, от него нахлынуло. Но мне кажется, что я вот как раз-таки в тех 2000-х еще его переслушала. Ну и я, наверное, все-таки, да, буду сегодня букой и проголосую против.
1: А я вообще, знаешь, когда этот трек вышел, на самом деле он мне не нравился. Я не знаю, почему сегодня я проснулась в голове с этим треком. И пока ехала, я ее напевала. Сейчас, послушав ее от и до, все, я закрыла свой гештальт.
0: Это у меня так с песней «Моби» было, вот, которая самая такая противника, которую знали все. Никогда ее не любила, но она всегда сидела в моей голове.
1: Вот такое бывает, оказывается, друзья. Ну, в общем, заходите в наш телеграм-канал «Радио НС». Конечно же, подпишитесь и проголосуйте за или против. А в конце месяца узнаем, попадет этот трек в наш утренний плейлист или нет. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу-биш. И впереди я расскажу, как китайские школьники справляются со стрессом.
0: Ух ты!
1: В учебе не пропустите.
2: Шоу-биш! На радио МС.

0: знаешь, Ксения, то, что сейчас я расскажу в эфире, пригодится не только школьникам, но и нам, взрослым. Очень особенно интересно. Тем, кто работает с 7 утра.
1: Да, и кто встает.
0: Да, да, так что слушаем внимательно. Улимы. Вы меня спрашивали, я отвечаю, как китайские школьники справляются со стрессом. Угу. В Китае, значит, школьники массово заедают стресс. Вот буквально заедают. Там, значит, появились снеки из рисовой бумаги в виде учебников и рабочих тетрадей. Ого. Дети говорят, что после тяжелого дня можно просто съесть домашку и выпустить пар. Правда, критики переживают, а точно ли все материалы безопасны для еды и так далее. Но школьники, похоже, уже выбрали свой способ борьбы с учебой. Получается, на вопрос родителей, ты уроки сделал, теперь можно отвечать спокойно «да» и съел.
1: Мне кажется, что если бы учителей делали из рисовой бумаги или из чего-то такого, школьники бы с большим удовольствием, так же, как и взрослые своих руководителей, съедали бы и заедали. Но впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: умирать.
1: Астрология без гарантий.
2: 7:23 в Казахстане, на календаре 17 сентября, четверг, и прямо сейчас у нас гороскоп для всех знаков зодиака. Поехали.
3: Итак, Овны, сегодня удачно решится вопрос, который долго казался слишком мелким, чтобы заниматься им всерьез. После этого вы с удивлением обнаружите, сколько места он занимал в голове.
2: Тельцы, в какой-то момент вы поймете, что давно не позволяли себе просто наслаждаться результатом. Сегодня это исправится без чувства, будто удовольствие нужно чем-то заслужить.
3: Близнецы, четверг способен преподнести редкое состояние ясности. Нужная мысль сформулируется сама, без долгих размышлений. Причем именно такая формулировка окажется самой точной.
2: Раки, сегодня особенно хорошо почувствуется разница между обязанностью и настоящим желанием. Одно из них неожиданно потеряет над вами власть, и от этого станет значительно легче.
3: Львы, вам может захотеться сохранить для себя что-то хорошее, не превращая это в повод для демонстрации. Такая маленькая личная территория принесет больше удовольствия, чем любое одобрение.
2: Девы, любопытный факт способен настолько зацепить внимание, что вы еще какое-то время будете мысленно к нему возвращаться. И самое приятное, никакой практической пользы от этого не требуется.
3: Весы, сегодня вы заметите, насколько сильно меняется восприятие, когда исчезает лишний фон. Одна ситуация окажется гораздо проще и приятнее, чем выглядела накануне.
2: Скорпионы, вас порадует момент честности с самим собой, который не потребует никаких громких выводов. Просто станет понятно, чего вы больше не хотите тратить на это свое время.
3: Кто у нас дальше идут?
2: Стрельцы.
3: Стрельцы. Пожалуйста, в четверг, появится ощущение приятной свободы от заранее известного результата. Не обязательно знать, чем все закончится, чтобы получить удовольствие от самого процесса.
2: Козероги, сегодня особенно заметным станет ваш собственный прогресс. Не по чужим меркам, а по сравнению с прежней версией себя. Это тот случай, когда результат, наконец, выглядит убедительнее любых обещаний.
3: Водолей. Им какая-то мелочь окажется настолько абсурдной, что удержаться от улыбки будет невозможно. Хорошо, что не все в жизни обязано иметь объяснение. Иногда достаточно заметить комичность происходящего.
2: Рыбы, сегодня удастся вернуть себе вещь, которую вы считали потерянной. И речь не обязательно о чем-то материальном. В результате появится приятное ощущение, будто один небольшой кусочек жизни встал на свое место.
1: Астрология без гарантий.

0: 8:28 в Казахстане. Утреннее шоу «Бешеное радио НС» продолжается. Лима Бимурзина и Ксения Панченко с вами. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Да, и мы хотим уже объявить тему сегодняшнего Нихабара. Нихабар – это рубрика, где мы с вами болтаем, общаемся и слушаем, конечно же, ваши голосовые сообщения. Поэтому запишите наш WhatsApp номер и пришлите голосовое по номеру 775-106-2011.
1: А в Нихабаре мы сегодня будем обсуждать, что нам запрещали в детстве, да. И мы до сих пор этого не делаем.
0: Давайте,
1: нас настолько сильно запретили, что до сих пор страшно.
0: Ждем ваши голосовые.
2: На радио МС.
1: Кстати, через пару минут расскажем о том, как выиграть два билетика на концерт. Хчо?

0: ребятушки, что у нас есть? Что у нас есть?
1: У нас есть?
0: И два кружочка у нас тоже есть. Но кружочки, да, ладно, это отдельно. Это все в телеграм-канал Радио НС. Угу. А по билетикам тут такое мероприятие, такое событие. Кстати, уже сегодня первый концерт в Актау состоится. Ух, чё, и у нас есть билетики и в Актау, и в Павлодар. А в Павлодаре тусовка будет 29 сентября.
1: Друзья, торопитесь. Скорее отправляйте свои заявки по номеру 775-106-2011. Нам нужны два участника.
0: Ну а в заявке обязательно укажите название игры. Сейчас спою.
1: Ждем вас.
2: Шоу «Бэш» на Радио МС.

0: спою.
1: О, сейчас мы будем петь, сейчас нам споют, и сейчас мы будем голосовать.
2: Да, и у нас есть на кону два билетика на концерт Хчо, и есть, конечно же, два участника, которые будут бороться за эти два билетика. Давайте с ними знакомиться.
1: Давайте. Серега из Павлодара с нами. Серега, доброе утро.
2: Сергей, привет.
3: Доброе утро.
1: Привет, Сергей. Так, и Жанарочка из Октавы вместе с нами. Жанар, доброе утро.
2: Жанара, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Так, громкую связь отключаем. Напоминаю еще раз, чтобы мы вас хорошо слышали.
4: Доброе утро.
1: Вот. И наши голосующие, чтобы лучше могли разобрать нотки вашей души в вашем вокале для того, чтобы проголосовать в телеграм-канале Радио НС за кого-то из вас.
2: Да, так что сейчас уже зайдите, подпишитесь и готовьте свои пальчики. Ну а первым у нас на рандоме был Сергей. Сергей, тебе слово сразу после гонка. Погнали.
3: Твои карие глаза, твои сладкие уста. Только ты мой ангел, ты моя мечта. Буду я тебя любить, сердце беречь, сохранить. Целый мир готов тебе я подарить. Это небо для тебя, эти звезды для тебя. Это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая. Ты моя девчонка, девочка моя.
1: Вау! Вот это Серега нас сейчас закинул назад в прошлое. Прям да. Так сильненько. Ахра это было в исполнении Сереги. Круто.
2: И не хватало только гитары в руках у Сергея. Да, живет Серег?
3: Да, это для моей любимой жены.
2: Все, не претендуем.
1: Без вопросов, да.
2: Жанна, ара, теперь твоя очередь сразу после гонга.

0: завтра я одна останусь без тебя, но ты не плачь.
1: Ух, что
0: ты?
1: Это такое? А эта песня...
2: печальное утро.
1: Кому,
2: четверга.
1: Кому посвящается эта песня? А ну-ка.
3: Муж на вахту уехал.
1: Ноль осуждения, ноль осуждения,
2: дорогая.
1: Все понятно.
2: Мужу привет, возвращайся скорее. Ну, там вот эти вот вахты ваши непонятные. Ну, а мы все бегом возвращаемся в телеграм-канал Радио НС, потому что там уже есть голосовалка. Решайте, кто пойдет на концерт. Хчо, Серега из Павлодара или Жанара из Актау.
1: Да, Жанара, Сергей, далеко не уходите, потому что итоги будем подводить вместе, дружненько, в эфире Радио НС.

0: пою.
1: Кто пропустил, мы тут уже вовсю голосуем. В телеграм-канале Радио НС под последней голосовалкой, там мы за Серегу и за Жанару отдаем свои голоса, чтобы узнать, кто из ребят пойдет на концерт Хчо.
2: Да, и, кстати, такой момент, у нас там разница в голосах всего 5, поэтому быстренько-быстренько все еще успевают зайти в телеграм-канал Радио НС и оставить голос за своего фаворита.
1: Да, Серега, Жанара, вы здесь?
3: Да.
2: Радиоприемник отключаем, а то нас и тут, и там показывают.
1: Ай-яй-яй.
2: Не потише, а полностью, пожалуйста.
1: Да, убирайте звук, чтобы нас было слышно в трубочке телефона, потому что сейчас важный момент. И мы прямо сейчас останавливаем голосовалку, чтобы узнать, кто из вас идет на концерт.
2: Интересный факт. Голосов увеличилось. Радио отключаем, пожалуйста. Жанара, я слышу, у тебя приемник. Угу. Голосов увеличилось, но разрыв по-прежнему в 5 голосов ровно.
1: Так.
2: И сегодня со счетом 48-52 побеждает Жанара из Октау.
1: Вау!
2: Жанара, мы тебя поздравляем. 2 билетика на Хчо уже сегодня, 17 сентября, в парке Титас Блю Риксос состоится это мероприятие.
1: Ну, слушай, муж на вахте, жена на концерте, все как надо, по классике жанра.
2: Там, глядишь, и муж с вахты быстрее вернется.
1: Жанарочка, мы за тебя очень рады. За эфиром мы тебе расскажем, как ты заберешь свои 2 билетика, а Серегу просим не расстраиваться. И, конечно же, пиши нам еще. У нас есть еще билетики на концерт.
2: Павлодар,
1: в чем? Павлодаре есть, да.
2: Поэтому поборись там, соберись.
4: Поздравляю.
1: Все хорошо.
4: Спасибо. Все нормально.
1: Хорошего дня, Серега. Ты что, не расстраивайся, ну?
2: Ну, где наш Серег злой?
4: Все нормально все.
1: Нормально.
4: Все нормально, всем хорошего дня.
1: Теперь верим. Жанара, тебя ждем кружочка там же в телеграм-канале, в комментариях, а то нас сейчас загрызут наши слушатели, поэтому не подводи нас, хорошо?
5: Окей.
1: Все, отличного дня вам желаем и продолжаем утреннее шоу Беш на Радио НС. Доброе утро.

0: кредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит, я уже еду.
0: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.
2: В 8 утра в Казахстане утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, 2 часа в запасе, как обычно, много всего интересного. Mm-hmm. И в ближайшее время мы с вами будем развеивать мифы о 10 тысячах шагов.
2: Ух ты, шагах. Обязательно давайте шагов. Дождитесь, друзья. Шаги.
3: Шагов.
2: Неважно.
3: Короче, о них. О 10 тысячах.
2: А также уже ждем ваши голосовые сообщения в нашу рубрику «Нихабар» по номеру 775-106-2011. Друзья, расскажите, что вам запрещали в детстве, и вы до сих пор этого не делаете. Вот такой вот закоренелый запрет, который на всю жизнь остался с вами. Нам будет интересно послушать.
3: Ну, а также в этом часе 20 литров бензина мы разыграем в игре «Питстоп».
2: Ну, это и не единственные 20 тысяч тенге у нас еще накоплено в банкомате. Поэтому, друзья, будьте с нами. В следующем часе попытаемся взломать.
3: Ну и, конечно, будьте с нами в прямой трансляции на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
2: Мы вам, друзья, машем и продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС.
3: Доброе утро.
0: Шоу «Беш» на Радио НС.

0: Все по фактам.
1: Ой, по фактам сегодня такое, что мы с вами будем развеивать мифы о 10 тысячах шагах. Угу. Вот. Есть ощущение, что человечество давно сговорилось, мол, если за день не набрали 10 тысяч шагов, то все, день прожит зря. Угу. А наши часы, браслеты недовольны, совесть тоже говорит, ты мало делаешь. Но
2: пока
1: ученые,
2: появится.
1: Да-да-да, но ученые решили немного испортить эту красивую систему.
2: А ну-ка.
1: Сразу три недавних исследования показали, для здоровья может быть важнее не только сколько вы прошли, но и как именно вы это сделали.
2: Так.
1: Например, исследователи из Гонконга проанализировали данные более 66 тысяч человек и обнаружили связь между непрерывной физической активностью и здоровьем мозга. Для снижения риска деменции особенно важным оказались отрезки движения продолжительностью хотя бы 13 минут подряд. А для защиты от депрессии и тревожности около 36 минут непрерывной активности. Не знаю, я бы столько не ходила, я бы в зал лучше пошла. Так, ну а другое исследование изучало людей старше 80 лет уже. И оказалось, что у тех, кто ходил заметно быстрее своих сверстников, риск когнитивных нарушений был на 51% ниже.
2: Да.
1: Правда, ученые отдельно подчеркивают, что речь именно о связи с когнитивной устойчивостью, а не о гарантированной защите от болезней, там, ну, типа Альцгеймера или чего-то еще. Ну и еще один интересный вывод. По данным исследования Сиднейского университета, примерно 7,5-10 тысяч шагов в день в темпе около 100 шагов в минуту выглядит оптимальным вариантом. А если времени мало, лучше пройти меньше, но быстрее и без постоянных остановок.
2: То есть представили, да, прогулку по Арбату?
1: Да, да, да. Так что, возможно,
2: и пробок
1: завтра,
2: не будет.
1: Завтра уже не обязательно бегать за последними 2000 шагов перед сном. Иногда можно просто пойти чуть быстрее,
2: чуть
1: там,
2: быстрее
1: с работы домой или по ступенькам. Такого.
2: За минуту 100 шагов.
1: Да, ну и теперь есть научное оправдание не гулять кругами по квартире ради красивой цифры на часах.
2: Отлично, договорились.
1: Да.
0: Че по фактам? Разные мысли. Одни проглатывают обиду, другие – обидчика. Реклама.
3: Алматы. Мерекеге дайындал. 19-ші және 20-ші қыркүйек Алматы қаласының күні. Музыка, жарқын оқиғалар, спорт, ойын-сауық пен мерекелік көңіл-күй бірден қаланың бірнеше алаңында қатар өтеді. Ал қыркүйек айы бойы Алматы тұрғындары мен қонақтарына арналған 300-ге жуық түрлі іс-шара ұйымдастырылады. Астана алаңы, Абай алаңы, Панфилов көшесі, Жібек жолы және қаланың ондаған мерекелік алаңы сіздерді күтеді. Алматы қаласының күні кездесулер мен жарқын әсерлер мерекесі. Өзіңізге ұнайтын шараны таңдаңыз, достарыңызды шақырыңыз және мерекені бірге атап өтіңіз.
0: Реклама на радио НС 356-6000. Проснуться? Обязательно. Скучать? Запрещено. Новости, факты, юмор, игры и призы на любой вкус. Шоу Беш. Точно сделает твой день с 7 до 10 на радио НС.

0: Свои голосовые сообщения можете присылать по номеру 775-106-2011 в нашу любимую рубрику «Не хабар».
1: Сегодня мы обсуждаем запреты, которые нам закоренели с детства, и мы до сих пор этого не делаем.
0: Угу, первый голос.
2: С детства мне отец и мат запрещали строго мат. У-у-у. До сих пор коробят сразу нецензурные все фразы.
1: А что-то, по-моему, кто-то нам свистит.
0: Кто-то сейчас, да.
1: А конкретно этот кто-то, это Балашов из Уральска. Привет да. тебе большое.
0: У него мат и в прямом, и в переносном смысле, кстати.
1: Да, да. Мы иногда как послушаем, так даже у нас, знаешь, это уже трубочкой сворачивается.
0: Это точно, идем дальше.
3: Доброе утро, Радио НС.
0: Привет.
3: Доброе утро, Шоу-Биш.
1: Доброе утро,
3: девчонки, как всегда, прекрасно выглядите.
0: Спасибо большое.
3: Что нам в детстве запрещали? Капризничать и, как говорится, показывать.
0: Топать ножкой.
3: То, что ты недоволен или еще что-то такое. Ну, как бы...
1: Я Сереге кликну.
3: Я думаю, это процесс воспитания был, потом что скажу. Мы сейчас ведем себя в обществе нормально. Не капризничаем. И адекватно себя ведем с людьми.
1: Сига.
3: То есть нормально со всеми разговариваем и общаемся. Как бы, думаю, это нормальное было.
0: Серега, а ты что,
3: даже
0: ножкой не топаешь?
1: Короче, знаешь, послушав это голосовое, я поняла, что у нас Серёня, это ответка, короче, Астане, ответка Мадияру, это русский журтенбалсы.
0: Да, все-все-все.
1: Красавчик Серёга.
0: Да-да-да, как он в любви признается своей жене.
1: О,
0: отдельная песня. Идем дальше.
4: Доброе-доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Привет.
4: Как раз еду на заправку, срочно нужны ваши 20 литров бензина.
0: Подожди.
4: Слушай ваше радио. Хочу сказать, что в детстве мне запрещали ночевать у подружек.
0: Так.
4: В общем, мама всегда говорила, что спать нужно дома. И так. Вот мне 40, я до сих пор не могу спать у подружки, только дома.
1: Блин, ну как это? Я вам сочувствую.
0: Я тоже.
1: Либо, может, подружки у вас...
0: Это же святое.
1: Либо подружки у вас не те, но как бы иногда прям бабсовет очень нужен, знаете.
0: Попробуйте нарушить правила. Бунт устройте на корабле, идем дальше.
5: Мне в детстве особо ничего не запрещали.
0: Да ладно.
5: Отец только постоянно говорил, когда я уходил купаться.
0: Угу.
5: Говорил, утонешь, домой не приходи. Владимир, Бучко-Виногорск.
1: Но я так чувствую, что вы всегда приходили, да, в принципе.
0: Понятно. Идем дальше.
6: В детстве, когда мать готовила баурсаки, она готовила круглые щельпеки. И запрещала их есть, говоря, что это для гостей. По сегодняшний день я не ем круглые баурсаки, щельпеки.
0: Травма детства. Как можно не есть эти круглые щельпеки?
1: Вот, знаешь, если бы он сказал, что он не ест баурсаки, вот я бы его осудила.
0: Осудила бы, да?
1: Ну, ты же знаешь, мою
0: любовь к баурсакам, я бы осудила. А я со своей стороны
1: осуждаю.
0: А я люблю щельпеки. Ай-яй-яй. Идем дальше.
7: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушатель из города Астаны.
0: Привет.
7: Помнится, в 90-е годы, когда мы еще были маленькими, в селах месяцами отключали свет.
0: Так.
7: И тогда родители говорили, когда придет свет, экономьте, лишний раз не включайте, иначе свет обидится, уйдет и долго не будет. Вы не сможете смотреть телевизор.
0: Так.
7: И вот, видимо, вот это вот осталось у меня в сознании до сих пор. Сейчас уже взрослые, есть дети. Если дети там лишние где-то включают свет, иду, выключаю, всегда ругаюсь, говорю, берегите свет, экономьте электричество и так далее. Это, видимо, такое вот осталось. Всем удачного дня с уважаемым сын маминой подруги, жертвым голосом. Пока-пока.
0: Это запрет, который передается по наследству. 100%.
1: Обалдеть, конечно.
0: Идем дальше.
8: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, Лима и Ксения.
0: Привет.
1: Доброе утро. Валентин.
8: То, что не запрещали, это, конечно, интересно. А вот то, что разрешали, мне вот в детстве разрешали полоть картошку.
0: Так.
8: И вот, когда, наконец-таки, я вырос, я сам себе это запретил делать от слова совсем.
1: Ишь, какой как-то хитрый.
8: Так.
1: Очень хитрый Валентин у нас.
0: Да, и последний к этому часу давайте послушаем.
9: Ксения, Лима, доброе утро.
0: Доброе утро.
9: Тема прикольная. У меня вот запреты от бабушки, он вспомнил, что вот хлеб надо было ставить только вот на нижнюю часть, не на бок, никак, короче, с хлебом.
0: А, да?
9: Шутки плохи.
0: Угу.
9: Потом сметану, которую вот делали сами, и из молока от коровы. Брать только ложкой. Вилкой нельзя. Если вилкой будешь брать, корова будет болеть. И в сарае, если ласточка сделала гнездо, не бегать, не шуметь, там никак там руками не махать. Если ласточка там летает, из сарая надо выходить, потому что если ее обидеть, ласточка улетит и принесет в лапках маленький уголечек и куда-нибудь спрячет его в дом, и может сгореть дом. Вот такие вот были вот страшилки. Всем доброго утра.
1: Ну, про ласточку... Про ласточку я слышала.
0: Слышала, да?
1: Да, что ласточек в целом нельзя бежать.
0: С тех пор, наверное, он обходит стороной вилки, ласточки. Что еще там у него было?
1: Да неважно. Просто когда его любимая к нему подходит и бесит его чем-то, он ей, наверное, говорит: «Слышь, ласточка».
0: Это точно. Друзья, ждем еще ваши голосовые сообщения. В следующем часе продолжим слушать. 8-7-7-5-106-2-0-11.
10: Эй, Бауров, не хавар!
11: Не хавар, родной!
10: А ты же видишь, не хавар!
11: Не хавар!
1: Есть у нас 20 литров бензина, и скоро расскажем, как их забрать.

0: можно я сегодня чутка побуду Вангой?
1: Давай.
0: Вижу, что в нашем эфире есть 8 торопык, которые уже отправили нам заявки в игру «Пит-стоп». Рано, господа, отменяемся. Все ваши заявочки, они были не в счет.
1: Обнулитесь.
0: Вот прям абсолютно никак. Обнуляйтесь, да. А, потому что, Лима, выдай, пожалуйста, вот этот сигнал.
1: Пожалуйста, сейчас кастрюлями погремим.
0: Давай. Вот с этого момента вы можете отправлять заявки в игру «Пит-стоп».
1: По номеру 775-106-2011 нам нужны 2 участника.
0: Ну а в заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пит-стоп» на радио МС. Радио-стейшн BTSN.

Музыка по налоган и...

0: Машину о настроении.
1: Ну что, ребятки, настроение у нас на полную, тем более сейчас мы еще заполним кого-то двадцаточкой бензина. И есть у нас, как обычно, два участника, давайте с ними знакомиться.
2: Давайте, это Владимир из Алматы. Владимир, привет.
1: Вов, доброе утро.
3: Да, извините.
2: Привет. И Денис из Астаны. Денис, тебе тоже огромный привет.
1: Денчик, доброе утро.
4: Доброе.
1: Мальчики, ну что, как настроение? Что там этим утром интересного происходит в Алмате, в Астане, в двух столицах, так сказать?
4: Толкаемся по пробкам.
1: Ну, в Алмате это все понятно, Алмате. Денис, а в Астане что там?
4: Это в Астане я.
1: В Астане пробки.
2: Удивил.
1: А у нас что?
4: Пробки.
1: Тоже пробки. Ну, ладно, не будем мериться баллами, у кого пробки больше.
2: А я хотела спросить у парней, где лучше, в Алмате или в Астане, но не стала.
1: Так, ладно, ну что, ребятки, у нас три вопроса для вас готовы. В пит-стоп мы будем сегодня играть, и вы должны отвечать только числовыми ответами.
2: Да, ну и в конце игры победитель заберет 20 литров бензина. Желаем вам удачи и погнали.
1: Слушайте, парни, ну, сегодня так вышло, что мы в Алмате. И давайте сразу с места в карьер поедем с железнодорожного вокзала Алматы-2 до Медео. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша поездка на машине? Вова, как ты думаешь?
3: В километрах?
1: Да. 3, 2, 1, нам нужен ответ. У тебя, как 7. У алматинца, нет форы. Ответ 7 принят. Денис, твой ответ?
4: 8.
1: Ответы приняты, и мы идем дальше.
2: Отлично. А скажите, пожалуйста, сколько минут мы будем ехать без учета пробок, что бывает, конечно, очень редко, но все же. Денис, как ты думаешь, по тому же маршруту, получается, из ЖД-вокзала, от ЖД-вокзала до Медео, как ты думаешь? Сколько минут?
4: 25.
2: Твой ответ принят, Владимир.
3: 40 минут.
2: Отлично. Ответы приняты. Идем дальше.
1: Слушайте, а если мы с вами поедем на Яндекс.Такси, скажите, пожалуйста, сколько денег нам будет стоить доехать от железнодорожного вокзала Алматы-2 до Медео? Володя, как ты думаешь?
3: Еще раз можно вопрос?
1: Если мы едем на Яндекс.Такси от вокзала Алматы-2 до Медео, сколько денег мы на это потратим?
3: 3000.
1: 3000. Ответ принят. Денис, твой ответ?
4: 3500.
1: Ответы приняты, давайте подводить итоги. Слушайте, на самом деле, если мы на машине с вами поедем от железнодорожного вокзала Алматы-2 до Медео, нам нужно будет преодолеть 19 километров, точнее 18 километров и 900 метров. И здесь ближе оказался Денис и заработал свой первый балл. Поздравляем.
2: Во втором вопросе мы пытались узнать, сколько минут мы будем ехать без учета пробок с ЖД-вокзала Алматы-2 до Медео. И правильный ответ у нас ровно 36 минут. Здесь у нас был ближе. Сейчас, секундочку. Так. Владимир, мы тебя поздравляем.
1: 1-1 получается, парни. Ну и третий решающий вопрос. Алмата против Астаны. Очень интересная, конечно, сегодня битва. Сколько денег нам будет стоить поездка на Яндекс.Такси от вокзала Алматы-2 до Медео? Ну-ка. Правильный ответ – 6480 тенге. И здесь, на удивление, Денис был ближе. Астана побеждает со счетом 2-1, и бензин отправляется именно к тебе, Денис.
2: Поздравляем тебя, Денчик. 20 литров бензина твои.
3: Круто, спасибо.
1: Удивительно, конечно. Вот, ну, честно говоря, я переживала, так как вопросы у нас были чуточку раньше, чем нашлись игроки. И я переживала, думаю, ну, как-то нечестно, как будто бы будет, что у алматинца какая-то фора. А оказывается, нет. Володя решил уступить столичному парню. Вообще отключился.
2: Да, и заслуживает аплодисментов. Спасибо тебе за честную игру.
1: Будем надеяться, да, что он услышал наше послание.
2: Да, и поздравляем Дениса еще раз. За эфиром мы тебе расскажем, как ты заберешь свой бензин. А мы продолжаем утреннее шоу «Бешеное радио НС». Доброе утро.

0: мысли. Как можно жить по-человечески, если каждый год — это год какой-нибудь скотины?
1: Жернова.
2: С чем сталкивается женщина после 40?
3: Увядающая кожа.
2: Морщины.
3: Мучительные приливы.
2: С этими и другими проблемами рано или поздно сталкивается каждая женщина старше 40. Причина – снижение выработки организмом эстрогена, главного гормона молодости и красоты. Как с этим справиться? Как в 50 выглядеть на 35?
4: Решение есть. Серия растительных негормональных препаратов «Циклим» от компании «Эвалар» – ваше средство управления возрастом. «Циклим Био» с фитоэстрогенами «Цемицифуги» восполняет нехватку собственных эстрогенов, замедляет процессы старения и способствует ослаблению или полному исчезновению проявлений климакса. «Циклим Аланин» блокирует приступы жара и избавляет от приливов. Кремы «Циклим» восстанавливают упругость и эластичность кожи и помогают избавиться от мимических морщин. Совместное применение таблеток и кремов значительно усиливает эффект. Это подтверждают почти 90% женщин, участвовавших в исследованиях.
2: Циклим. Ваш секрет управления возрастом. БАД не является лекарством.
5: Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: СУГР номер КЗ-160-17800-3Е00-44824-821-5 от 21 апреля 2015 года. СУГР номер КЗ-160-17800-3Е00-1380894 от 8 августа 2014 года.
1: НС Радиосында Жарнама. Үш жүз елу алты алпыс

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
3: Девять утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем привет.
4: Доброе утро. Ну что, еще час у нас остается. Это значит, что в ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех тех, кто проспал его в 7 часов утра.
3: Ай-яй-яй, не спите в этот раз. Также продолжим слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011. Тема сегодня очень интересная. Нужно будет рассказать о том, что вам в детстве запрещали ваши родители, ваши родственники, вы до сих пор придерживаетесь этого запрета и не делаете.
4: Будет очень интересно послушать. Ну, а также в этом часе мы обязательно подберемся к взлому нашего банкомата, да, в котором лежит 20 тысяч тенге, и, возможно, кто-то сегодня их унесет с собой.
3: Да, ну и, конечно, мы сегодня мало махали нашим зрителям, которые смотрят нас на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте, в телеграм-канале Радио НС. Друзья, мы с вами. Спасибо, что вы с нами. И не забывайте о том, что радио сейчас можно не просто слушать, ну и смотреть.
0: Шоу «Беш» на радио МС.

0: Астрология без гарантий.
1: 9:08 на наших часах, на календаре уже 17 сентября, четверг, и прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака.
2: Итак, Овны, сегодня удачно решится вопрос, который долго казался слишком мелким, чтобы заниматься им всерьез. После этого вы с удивлением обнаружите, сколько места он занимал в голове.
1: Тельцы, в какой-то момент вы поймете, что давно не позволяли себе просто наслаждаться результатом. Сегодня это исправится без чувства, будто удовольствие нужно чем-то заслужить.
2: Близнецы, четверг способен преподнести редкое состояние ясности, нужная мысль сформулируется сама, простите, без долгих размышлений. Причем именно такая формулировка окажется самой точной.
1: Раки, сегодня особенно хорошо почувствуется разница между обязанностью и настоящим желанием. Одно из них неожиданно потеряет над вами власть, и от этого станет значительно легче.
2: Львы, вам может захотеться сохранить для себя что-то хорошее, не превращая это в повод для демонстрации. Такая маленькая личная территория принесет больше удовольствия, чем любое одобрение.
1: Девы, любопытный факт способен настолько зацепить внимание, что вы еще какое-то время будете мысленно к нему возвращаться. И самое приятное, никакой практической пользы от этого не требуется.
2: Весы, сегодня вы заметите, насколько сильно меняется восприятие, когда исчезает лишний фон. Одна ситуация окажется гораздо проще и приятнее, чем выглядела накануне.
1: Скорпионы, вас порадует момент честности с самим собой, который не потребует никаких громких выводов. Просто станет понятно, чего вы больше не хотите тратить на это свое время.
2: Стрельцы, в четверг появится ощущение приятной свободы от заранее известного результата. Не обязательно знать, чем все закончится, чтобы получить удовольствие от самого процесса.
1: Козероги, сегодня особенно заметным станет ваш собственный прогресс. Не по чужим меркам, а по сравнению с прежней версией себя. Это тот случай, когда результат, наконец, выглядит убедительнее любых обещаний.
2: Водолеи, какая-то мелочь окажется настолько абсурдной, что удержаться от улыбки будет невозможно. Хорошо, что не все в жизни обязано иметь объяснение. Иногда достаточно заметить комичность происходящего.
1: Рыбы, сегодня удастся вернуть себе вещь, которую вы считали потерянной. И речь не обязательно о чем-то материальном. В результате появится приятное ощущение, будто один небольшой кусочек жизни встал на свое место.
0: Астрология без гарантий. Отусойндар нағатса, жүлдеге қол жеткізгінгелеме. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігінді жібер балма. NS Радиосы.

0: шоу «Беш» на радио НС продолжается, но впереди наша любимая рубрика «Нехабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня в «Нехабаре» мы обсуждаем то, что нам запрещали еще в детстве, но мы до сих пор придерживаемся этих запретов.
0: Да.
1: Вот мы с Лимой уже несколько часов обсуждаем эту тему за эфиром, и я и гуглила там различные какие-то вот эти штучки-дрючки, да, то, что нам в детстве запрещали. И я поняла, что я бунтарка. Мне в детстве запрещали сидеть на углу, замуж не выйдешь. Не прокатило. Сидела на углу, вышла замуж, все нормально, спасибо за дочь.
0: Так.
1: А потом что еще? С ножа есть нельзя. Там, типа, тоже что-то там будет происходить. А ночью мусор нельзя выкидывать. Вообще барбер. Пол квартиры могу ночью вынести абсолютно спокойно, лишь бы только не стояла, не воняла и не мешала.
0: Окей.
1: Ну, короче, я бунтарь, в общем, у меня такого походу нет.
0: В общем, друзья, если вам кто-то запрещает ночью мусор выносить, ну,
1: позвоните
0: родители,
1: мне, я разрешу.
0: Позвоните, да, Ксюша приедет и, да, может, вынесет даже сама.
1: Дорого.
0: Да, друзья, рассказывайте, что вам запрещали, и вы до сих пор этого не делаете. 8-7-7-5-106-2-0-11, наш WhatsApp-номер.
2: Шоу на радио

0: родной. А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: Ну, а теперь давайте слушать голосовые сообщения наших радиослушателей. Интересно же, что им там запрещали, и они до сих пор этого не делают. Погнали.
3: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, ведущий. Доброе утро, страна.
2: Привет.
4: Доброе утро.
3: Мне в детстве запрещали, вернее, говорить только правду. И по сей день я говорю правду, хотя меня за это ругают.
2: Угу.
3: Большое спасибо, всем хорошего дня и хорошего настроения. С уважением.
2: Кто вас ругает-то?
4: Да.
2: Отправьте их к нам.
4: Кто эти люди?
5: Доброе утро, Шымкент. Доброе утро, Радио НС. Всем хорошего настроения. Угу. Отличного четверга.
2: Спасибо.
5: По поводу сегодняшней темы, когда в детстве я был маленький, мне говорили, нельзя трогать газ, это очень опасно. Именно газовую плиту.
2: Да.
5: Может квартира сгореть и так далее.
2: Ой.
5: И сейчас вообще к газу даже не подхожу.
4: Опасно. А если есть захочется?
2: Не подходит.
4: В смысле?
2: Ну так, в сырую ест. Получается.
4: Какой кошмар.
2: Страх превыше всего получается. Идем дальше.
6: Доброе утро, доброе утро.
2: Привет.
4: Доброе утро.
6: Знаете, в детстве была такая тупая привычка или как примета, что с другом идешь, если столб обойдешь по разные стороны, угу, то поссоришься.
2: Угу.
6: Вот до сих пор по 35 лет так и ходим. Если кто-то идет в ту сторону, другой перебегает его. Так что... приметы нас не покидают.
2: Так, есть же там слово, заклинание. Привет, до 100 лет, и все.
4: Да, а вот помните еще вот это «наступи мне на ногу», «наступи, наступи» в ответ обязательно. А еще вот текстовое сообщение пришло. Мне запрещали переходить между треугольными столбами. Говорили, не вырастешь. Мусор запрещали выносить. Кстати, тоже мама все это запрещала. Это вот Жанара, которая у нас сегодня в «Сейчас спою» играла. Жанара, а мы тебе, знаешь, новую примету создаем, такую взрослую. Если кружочек нам не отправишь в комментариях в телеге, выигрывать будешь никогда ничего не будешь.
2: Ай-яй-яй.
4: Это такое заклятие, короче.
2: Да-да-да, скорее оставляй кружочек. Ну и последний к этому часу голосовая.
7: Топать запрещали громко. Утром всех бужу колонкой.
2: Эх, бунтарь какой, Влад Балашов.
4: Ну, тут все как обычно. Да. Ничего удивительного.
2: Ну что, друзья, всем спасибо за участие в сегодняшнем Нехабаре. Позвольте сегодня немножко похулиганить. Сделайте все то, что вам запрещали в детстве.
4: Давайте.
2: Жигите. Газу, Никита, только не подходи, хорошо?
0: Бауров, Нехабар.
8: Нехабар, родной.
0: А ты живешь, Нехабар.
1: Нехабар.
2: Ну, а впереди мы вам, друзья, расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 20 000 тенге.

0: Вот где-где, но в банкомате у нас мы умеем копить с Ксенией. На сегодняшний день целых 20 тысяч тенге накопили, друзья.
1: Так заплакать захотелось сразу. Не будем о грустном, давайте о том, что уже пора отправлять свои заявки в нашу игру «Большой куш» по номеру 775-106-2011.
0: Ну и самое главное, не забудьте написать название игры «Большой куш» в своем сообщении. Ждем вас.
2: На радио МС. Поздним утром я вяло встаю, сразу лень изгоняю без жалости, но от этого так устаю, что ложусь, уступая усталости. Шоу «Беш» на радио МС.

0: Ваш ракуш активирован.
1: 9:40 в Казахстане. Самое время поиграть в игру «Большой куш» и попытаться взломать наш банкомат.
2: А в банкомате, как обычно, есть деньги. Сегодня там 20 тысяч тенге.
1: Да, давайте знакомиться с нашим сегодняшним претендентом. Его зовут Акижан, и он из Алматы. Акижан, привет.
2: Доброе утро, Акижан.
3: Здравствуйте. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что, Акижан, у нас для тебя готовы 3 вопроса. 3 варианта ответа тебе тоже дадим. Твоя задача – ответить на все вопросы правильно. И... взломать наш банкомат.
2: Мы желаем тебе удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Акижан, смотри, сегодня Международный день кантри-музыки. Скажи, пожалуйста, какой инструмент считается одним из главных символов кантри-музыки? Варианты ответов. Стил-гитара, фидл или банджо, как ты думаешь? Акижан?
3: Пусть будет вариант номер 2.
2: Цифра номер 2 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Ну что, продолжаем взлом банкомата и продолжаем тему кантри-музыки. Скажи, пожалуйста, Акижан, как называется знаменитая столица кантри-музыки в США? Варианты ответов. Первое – Остин, второе – Бристол и третье – Нэшвилл. Как ты думаешь?
3: Думаю, Нэшвилл.
1: Цифра номер 3 принята, идем дальше.
0: Цифра.
2: Акижан, а еще 17 сентября в 1789 году был открыт спутник Сатурна МИМАС. Скажи, пожалуйста, а сколько спутников у Сатурна по состоянию на 2026 год? Варианты ответов. 96, 179 или 292, как ты думаешь?
3: Акижан. Пусть будет вариант номер 2.
2: Цифра номер 2 принята, и код с Акижаном из Алматы сегодня получился 2, 3, 2.
1: В нашем банкомате 20 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
2: Досада.
1: Я думаю, что все те, кто смотрел нас в трансляции, поняли, в какой момент... у нас что пошло не так.
2: Ну, давайте разберемся и давайте озвучим для всех. В первом вопросе мы сразу ответили неправильно, Акижан. Банджо тесно связан с американской народной и кантри-музыкой. И особенно популярным оно стало в музыке юга США.
1: А во втором вопросе ты ответил верно. Да, Нэшвилл официально признан мировой столицей кантри-музыки. Именно там находится легендарная радиопередача и концертная площадка. Зал славы кантри, а также звукозаписывающие лейблы, на которых создавались главные хиты этого жанра.
2: Классно. Ну, а в третьем вопросе мы, к сожалению, тоже ошиблись, потому что по состоянию на 2026 год у Сатурна официально подтверждено 292 естественных спутника по данным Международного астрономического союза.
1: Представляешь, Акижан?
2: Вот такой Сатурн крутой.
1: Но зато ты теперь чуточку больше знаешь, и мы тебе аплодируем все равно. Ты молодец, ты умничка.
2: Я прям представила картинку, Акижан свое семейство собрал, такой говорит, короче, едем в обсерваторию в Алматы, приезжает и тетечки, которые экскурсию проводят, он говорит, а знаете, что я знаю? Mm-hmm. А у Сатурна 292 естественного спутника. Да. Вот так
1: и
2: вот.
1: И едут они туда под кантри-музыку. Вообще все идеально.
2: 17 сентября выехали.
1: Мы тебе придумали занятия на выходные.
2: Как тебе план? План капкан?
3: Обязательно надо сходить.
1: Супер, молодец. Желаем тебе хорошего дня, Акижан, пиши нам еще. Ну и своим проигрышем ты добавляешь в наш банкомат еще 5000 тенге уже завтра, в пятницу. В нашем банкомате целых 25 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НС.

0: 9:47 в Казахстане. Как вы уже догадались, мы вышли с вами попрощаться, но ненадолго. Завтра пятница. Мы обязательно в 7:00 утра здесь с вами услышимся и увидимся.
1: Очень жаль, что пятница не сегодня, но как есть. Ну и, конечно, 3 часа мы были с вами с огромным удовольствием, с бешеным желанием. И с бешеным желанием, как сказала Лима, мы вернемся к вам завтра.
0: Да.
1: Ну а сегодня с вами были Лима Бимурзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Бейтаныс әрекеттермен айналысу миды жаттықтырудың ең жақсы тәсілі.
0: Жарнама.
2: Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, не гормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16017900003E000 521-0314 от 28 марта 2014 года.
0: МС радиосында жарнама. 356-60

0: Разные мысли. Мы хорошо знаем себе цену, и она всегда выше нашей зарплаты. Реклама.
1: Алматы, готовься праздновать. 19 и 20 сентября – День города. Музыка, яркие события, спорт, развлечения и праздничное настроение сразу на нескольких площадках города. А в течение всего сентября – около 300 мероприятий для жителей и гостей Алматы. Площадь Астана, площадь Абая, Панфилова, Жибекжулы и еще десятки праздничных площадок. День города Алматы – время встреч, эмоций и ярких впечатлений. Выбирайте события, зовите друзей и отмечайте вместе.
0: Реклама на радио NS 356 6000.

0: Амброс.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зелено всю жизнь.
1: Конгельге Хонам де Толхан. НС Радиоса.

0: НС радиосы Қазақстанда жасалған. НС.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Слушать это круто, но смотреть еще интереснее. Подключайся к онлайн-видео на NSKZ и смотри радио.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Это шоу «Калтрада». Музыка по налогам и...

0: Час музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Друзья, всем-всем-всем передаю пламенный приветик и хочу спросить, как же ваши дела, потому что четверг, 17 сентября, еще один рабочий день позади, впереди же только пятница и заветные выходные, еще немного и можно будет наконец-то выдохнуть, отложить рабочие дела и переключиться на свои планы. Ну а пока давайте проведем этот час вместе. Лайв-чат программы на Радио НС стартует, у микрофона с вами Тамерлан Исмаилов. Как всегда, жду ваши приветы и поздравления, пожелания. Просто сообщение. Пишите нам на WhatsApp номер 775-106-00-11. И начать сегодняшний эфир хочется с песни, название которой само по себе звучит как небольшая перезагрузка Born Again, то бишь рожден заново. Иногда именно четверг подходит для такого настроения. Забыть все лишнее, собрать мысли и продолжить день уже с другим настроем. Ну что же, включаемся, друзья, и погнали все вместе.
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8-775-10-6-60-0-11.

0: Лайв-чат.
1: Ну вот и, друзья, зарядились как следует прекрасным звучанием. Можно и зачитывать ваши прекрасные сообщения, что поступили прямо сейчас. Друзья, напоминаю, по номеру WhatsApp 775-106-2011. Не стесняйтесь и присоединяйтесь. Привет для Альбины, летит из Кустаная, от Леры, Томы, Люды, Миши и Наташи. Целуем тебя и крепко обнимаем. Альбина, сегодня у вас целая команда поддержки на связи. Лера, Тома, Люда, Миша, Наташа передают вам крепкие объятия и вам же остается только их поймать через эфир. Здравствуйте, хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчук Владимиру, родной мой. Я каждый день мысленно обнимаю тебя, все обязательно будет хорошо. Люблю до луны и обратно, твоя мама Олеся. Владимир, мама Олеся сегодня снова рядом с вами мыслями, и у нее есть главное убеждение. Все обязательно наладится, главное в это верить. Привет, любимая радио НС, самые замечательные ведущие. Передайте, пожалуйста, привет самому любимому супругу Рубанову Вячеславу. Дорогой мой любимый, береги себя, как только придет твой документ, я сразу приеду к тебе. Возможно, это будет уже завтра. Ты, главное, береги себя и знай, что ты нам нужен, мы тебя ждем дома. Крепко обнимаю, целую, твоя супруга Балдырган и дети с красивыми сердечками. Давно не говорил, друзья. Ваши прекрасные смайлики, и не забывайте их оставлять, порой я их все-таки замечаю. Вячеслав Балдырган уже ждет документы, тогда можно будет собираться к вам, возможно, как здесь и сказано, завтра. Так что пока, берегите себя, и знайте, что дома вас очень ждут. Здравствуйте, любимое радио НС, всегда вас слушаем, хотим передать теплый привет от нашей семьи, нашему дорогому Жантуре. Мы любим тебя и скучаем, целуем и крепко обнимаем тебя, Алтон, все будет хорошо, ты для нас целый мир, мы ждем тебя каждую минуту, до скорой встречи. Жанели подписала, и Жандрея. Жанели говорит от всей семьи, что вы для них очень важный человек, и каждый день они ждут с вами встречу, а значит, этот привет сегодня еще одно напоминание, что о вас помнят. Ну и напевайте себе в голове ту самую песенку со словами, что в конце прозвучало этого письма, да, скорой встречи, и все обязательно произойдет в скором времени. И вижу, друзья, несколько сообщений уже выстроились у нас в очереди в личке в WhatsApp, но к ним перейдем уже в следующем выходе. Пока что хочу еще раз напомнить номер нашего WhatsApp, куда и следует отправлять ваши прекрасные сообщения, чтобы порадовать своих близких. Обязательно, друзья, воспользуйтесь этой возможностью, ведь это абсолютно даром.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Чарт. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Live Chat.
1: Продолжаем, друзья, программу Live Chat. 15 часов 16 минут. Новые сообщения подоспели, и, конечно же, идем их незамедлительно читать. Что же еще? Привет, радио НС. Хочу передать привет Толику и сказать, пусть побыстрее собирает сетки. Мы не успеем. Толик, вам сегодня передали очень конкретное производственное задание. Сетки нужно собирать побыстрее. Время не ждет. Однако мне теперь стало интересно, что это за сетки и для чего они понадобятся. Здравствуйте. Передаю привет Темирбаеву Асхату. Моя любовь, мой самый близкий человек. Ты для меня не только муж, ты мой друг, моя опора и мое все. Как бы далеко ты ни был, сердцем я всегда рядом. Люблю тебя очень сильно и скучаю. Береги себя, пусть Бог хранит нас и никогда не разлучает. Твоя Жанка подписалась красивыми сердечками. Асхат, Жанка сегодня напоминает, что расстояние расстоянием, а сердцем она всегда рядом. Берегите себя и знайте, что вас очень любят и, конечно, ждут. Здравствуйте, радио, милый мой любимый сыночек. Как я тебя люблю и скучаю. Все будет хорошо. Скоро увидимся. Целую тебя, Жантуре. Крепко обнимаю. Твоя мама Сауле оставила подпись. Жантуре, мама Сауле снова вышла на связь через эфир. Она очень скучает, крепко обнимает вас и верит, что совсем скоро наступит день той самой встречи. Здравствуйте. Хочу передать большой привет коллективу УТВС. Ну что же, коллектив УТВС, принимайте огромный привет на всех. Хорошего вам дня и отличного настроения всей команде. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, огромный привет моему сыну Зырянову Евгению. Большой привет, сынок, я в понедельник приеду к тебе, очень любим тебя, жди. Мама подписалась. Евгений, мама уже собирается в дорогу, так что в понедельник приедет к вам. Так, ну и осталось совсем немного времени подождать до долгожданной встречи. Надеюсь, не затянется. А как и наш, друзья, следующий выход. На этом будем плавно заканчивать, но после музыкального перерыва обязательно вернусь. Что же мне еще остается? Я же здесь круглыми сутками на самом деле сижу. И чтобы зачитывать ваши прекрасные сообщения, напоминаю, их можно отправить на наш WhatsApp номер 775-106-0011. Успейте поздравить или просто передать привет своим близким до конца этого часа.
0: Лайв-чат.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, продолжаем программу «Лайв-чат». Половина от этого часа позади, впереди чуть меньше, но примерно столько же. Новые сообщения имеются, погнали. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Передайте, пожалуйста, моей капризульке Ульке. Любимая моя девочка моя, мой аленький цветочек. Я тебя люблю, уважаю и очень горжусь тобой. Я горд тем, что мы есть друг у друга. Будь спокойна в завтрашнем дне и ни о чем не волнуйся. Из любой ситуации я найду дорогу для решения вопроса, либо продолжу ее. Сам обнял, поднял. Покрутил, поцеловал и поставил. Улька, для вас сегодня очень теплый привет. Еще немного фирменного юмора в конце. А главное, послание простое. Вами гордятся и уверены, что вы справитесь абсолютно со всеми задачами. Добрый день, самое классное радио в Казахстане. Вы всегда с нами в машине. Передайте, пожалуйста, привет любимому мужу Вячеславу. Родной, пока ты там трудишься на наше светлое будущее, я сижу в машине и героически тебя жду. Сижу, жду, любую. С тобой издалека. Ну, насколько позволяет расстояние. И моя лень выйти из машины. Люблю тебя, твоя Ксения. Вячеслав, пока вы трудитесь, Ксения героически несет службу в машине. Расстояние ее не смущает. Главное, что она рядом и продолжает вами любоваться. Добрый день. Передайте, пожалуйста, большой привет городу Шахтинск. Завод НОММ, отдел сбыта. Вы супер. Шахтинск, завод НОММ, отдел сбыта. Этот привет сегодня летит специально для вас. А слова «вы супер» принимаем без лишних вопросов. Отличного дня всей команде. Здравствуйте, радио. Передаю огромный самый теплый привет из Жанао Зена. Нурбек, любимый, у нас дома все хорошо, все здоровы, все спокойно. Поэтому не волнуйся за нас. Самое главное для нас, чтобы ты тоже был здоров. Берег себя и не терял надежду. К нам из Актобе приехала Мадина. Мама, сейчас она гостит у нас дома. Все мы вместе передаем тебе теплый привет. Все тебя вспоминают, любят и желают тебе здоровья, терпения и сил. Мы ждем тебя и верим, что наступит день, когда снова будем все вместе. Пусть эти слова согреют тебя там, в Кустанае. Ты не один. Рядом с тобой наши мысли, наши молитвы и наша любовь. Любимый Нурбек, держись и будь сильным. Посылаю тебе свою любовь, нежность и самый крепкий поцелуй. С любовью, Бота подписалась. Нурбек сегодня с вами на связи. Сразу большая компания родных. Мадина тоже приехала из Актобе и присоединилась к привету. Бота говорит, что дома все спокойно, а вас по-прежнему очень ждут. Так что берегите себя. И, друзья, тех также призываю беречь себя, но не только, а также принимать участие в программе «Лайв-чат». Передавайте свои пламенные приветы, поздравления, теплые слова своим близким, чтобы просто заставить их улыбнуться. А это уже дорогого стоит. WhatsApp прямо сейчас.
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 011.

Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайв-чат.

Қазақша әнші қалып тұрады. Музыка бағалаған үй.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, ну вот и наступил финальный выход в рамках сегодняшней программы Лайв-чат. Последние сообщения собрал, можно смело их читать. Здравствуйте, лучшая радио НС, любимый мой кот, мой самый лучший на земле муж, люблю тебя очень сильно, всегда буду рядом, твое солнышко любимое, которое светит только для тебя, все с поцелуйчиками. Кот, солнышко сегодня снова появилось в нашем эфире, и послание максимально ясное. Для вас очень любят и обещают всегда быть рядом. Добрый день, Тамерлан, радио НС, хочу передать огромный и пламенный привет своему папе, зовут его Андрей, и хочу сказать, что ты всегда добрый, я всегда в тебя верю, ты мой настоящий папа. Никогда не болей, будь всегда здоров, я тебя сильно обожаю. И хочу пожелать вам удачного четверга, хорошего дня и лучшего позитивного настроения, написал сообщение Никита из города Шымкент. Андрей, сегодня Никита передает вам очень теплые слова и желает здоровья. Папа для него человек, в которого он всегда верит. Ну а нам остается пожелать всей семье отличного четверга. Все равно, что взаимное послание. Здравствуйте, дорогие ведущие. Передайте привет нашей милой Альбиночке из Кустаная от родных из Челябинска. У нас все хорошо. Сегодня приехал Сережа. Мы едем в Кустанай. Мама вчера прилетела. Крепко тебя обнимаем и любим. Альбина, сегодня у вас прямо семейная логистика в эфире. Сережа приехал, мама прилетела, а теперь еще и дорога в Кустанай. Похоже, встреча уже совсем близко. Всем привет, радио НС. Это я, Толик из Тараза, который катает сетки. Сетки эти для окон. Надо собрать 300 штук. Обалдеть. Уже третий день стучу по столу. Всех люблю. Ваш Толик. Толик, 300 сеток. Боже мой, это не просто работа уже, а настоящий марафон. Третий день стучите по столу, но мы верим, цифра 300 все-таки покорится. Так что хочется вам пожелать удачи в этом деле. Давайте, друзья, финальное сообщение зачитаем. Здравствуйте, Радио НС. Передаю самый теплый и огромный привет из Жанаузена. Нурбек, любимый, у нас дома все хорошо, все здоровы. Это мы уже читали, но, видимо, не услышали в первый раз. Но, тем не менее, что все спокойно, поэтому не волнуйся за нас. Самое главное, чтобы ты тоже был здоров, берег себя и не терял надежду. К нам из Актобе приехала Мадина, мама. Сейчас она гостит у нас дома. Все мы вместе передаем тебе теплый привет. Все тебя вспоминаем, любят и желают тебе здоровья, терпения и сил. Мы ждем тебя и верим, что наступит день, когда снова будем все вместе. Пусть эти слова согреют тебя там, в Кустанае. Ты не один. Рядом с тобой наши мысли, наши молитвы и наша любовь. Любимый Нурбек, держись, будь сильным, посылая тебе свою любовь, нежность и самый крепкий поцелуй. С любовью, Бота. На этом красивом письме мы будем завершать сегодняшнюю программу Лайв-чат. Друзья, спасибо, что были вместе с нами. Спасибо, что слушали, писали и активно участвовали. Не переключайтесь. Впереди новый музыкальный час. Будет интересно.
0: Лайв-чат. Лайв-чат.

0: музыки.
1: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: Ну что, друзья, двигаемся дальше. И новый музыкальный час на радио НС открывает Константин Костомаров и Татьяна Буланова с треком «Ди Каприо». Ну, отличное начало для того, чтобы немного переключиться, оставить все дневные заботы где-нибудь, знаете, за пределами эфира и просто провести ближайший час вместе с хорошей музыкой. А дальше, как всегда, будем держать руку на пульсе города. Совсем скоро посмотрим, что происходит на дорогах наших мегаполисов. Узнаем, какая погода ожидает нас завтра. Ну и, конечно, без музыки этот час точно не обойдется. Следом для вас легендарная итало-диско, а чуть позже прозвучит Филатов и Карас «Одинокий пассажир». Так что оставайтесь с нами, дальше будет интересно. Продолжаем музыкальный час на радио НС.
1: Радио НС.

0: Тема пробок.
1: Друзья, в актуальной дорожной обстановке поведаю вам прямо сейчас. Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 5 баллов и движение плотное. По проспекту Аль-Фараби со стороны юга вы потеряете около 15 минут дороги от проспекта до стык до Зейна-Шашкина. По проспекту Сейфуллина в северном направлении ожидается затор от Политехнической улицы до Бугимбай-Батыра, те же 15 минут. Ну и по Тимирязева на восток больше 20 минут, друзья, вам понадобится от проспекта Гагарина до набережной Хамита-Иргалиева. В Астане 3 балла, местами затруднения. Больше всего времени потратите по Бугимбай-Батыра от проспекта Республики до проспекта Женес. Также ожидается затор по проспекту Кабамбай-Батыра от улицы Сыгынак до Динмухамеда Кунаева. Ну и по улице Арай простоять придется от переулка Нура до улицы Сарайшик. Всем, друзья, желаю приятного вечера и удачной дороги.
0: Мимо пробок.

0: Погода на радио НС.
1: И, друзья, о погоде на завтра, то бишь на 18 сентября, расскажу вам прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается пасмурный день без осадков с температурой плюс 23. В Алматы прогнозируется облачная погода с прояснениями и с температурой плюс 25.
0: Погода.
2: Айтарын жоқ болса, үндеме, біздетінда. НС Радиосы.

0: мы продолжаем этот музыкальный час на радио НС. Прямо сейчас для вас Doja Cat и трек Lose My Mind, то бишь потерять голову. И согласитесь, иногда к концу рабочего дня до этого состояния действительно совсем недалеко. Поэтому самое время немного переключиться, выдохнуть и просто насладиться музыкой. И пока звучит этот трек, ну точнее уже закончился, хочу напомнить вам одну простую вещь. Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Наши официальные трансляции доступны в ВК-видео, мы есть в официальном телеграм-канале, еще прямой эфир можно смотреть на сайте ns.kz. Так что выбирайте удобный формат и оставайтесь с нами. Теперь радио можно не только услышать, но и увидеть. Ну а этот музыкальный час постепенно подходит к своей финальной части. И уже в конце часа вас ожидает спецвыпуск новостей от Лизат Абдреева и самые важные события и все, что стоит знать прямо сейчас, совсем скоро на радио НС. Ну а пока, друзья, будем продолжать.
1: НС. Жасы Кульги. Дмитрий Кенжая.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Ну что ж, друзья, открываем новый музыкальный час на радио NS. Прямо сейчас для вас Milky Chance с треком «Камуфляж». Ну, в этом названии есть что-то интересное. Камуфляж нужен для того, чтобы оставаться незаметным, а вот некоторые истории, наоборот, долго скрываться не хотят. Особенно, когда речь идет о футболе. Ну и вот сегодня у нас как раз такая футбольная история. Появилась информация о возможном будущем Криштиану Роналду в команде «Аль-Наср». Саудовский журналист Сауд Аль-Сарами заявил, что, по его мнению, португалец может покинуть клуб уже во время зимнего трансферного окна. При этом важно, это пока именно прогноз журналиста, а не официальное сообщение ни от Роналду, ни от команды. Роналду выступает за саудовский клуб с начала 23-го года, ну а в прошлом сезоне помог команде выиграть чемпионат Саудовской Аравии. Сейчас же разговоры о его будущем снова набирают обороты, особенно после неудачного старта Аль-Насра в Азиатской Лиге Чемпионов. Так что поклонникам футбола есть за чем следить. Ну а мы пока оставляем все трансферные слухи футболу и возвращаемся к музыке. Дальше вас ожидает группа «Пицца» и трек «Улыбка». Продолжаем, друзья, вместе на радио NS.
1: Если радио, то лучше.

0: пробок.
1: Вновь, друзья, возвращаемся в студию Радио НС, чтобы поведать вам актуальную дорожную обстановку. Согласно Яндекс.Картам, в Алматы 7 баллов и серьезные пробки. По проспекту Рыскулова со стороны запада вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Букиханова до Сакпакбаева. По проспекту Абая в западном направлении ожидается затор от улицы Муканова до Тлендиева 20 минут. Ну и по проспекту Альфа-Раби на юг больше 25 минут, друзья, вам понадобится от остановки Коктубе до Зеленого. И на Шашкина. В Астане 4 балла, местами затруднения. Больше всего времени потратите по улице Космонавтов с Кургальжинским шоссе от улицы Арай до проспекта Туран. Также ожидается затор по проспекту Туран от улицы Хан Кирея и Женебека до Сарайшика. Ну и по проспекту Сыра Арка простоять придется от улицы Сакена Сейфулина до Кенисары. Радио НС желает вам доброго пути.
0: Мимо.

0: мы продолжаем музыкальный час на радио НС. И прямо сейчас для вас «Руки вверх» и трек «Милая моя». Очень подходящий трек для вечера. Вроде день уже идет к завершению, а музыка все равно оставляет это приятное ощущение, что впереди еще что-то хорошее. Ну и вот вам история, которая звучит так, будто ее придумали специально для кино. В Великобритании женщина пришла с семьей на показ «Гарри Поттера и философского камня». Но примерно через 40-45 минут после начала фильма у нее начались роды. Девочка появилась прямо в кинотеатре Cineworld в Броттоне. В официальных документах место рождения так и указали место в кинотеатре. Самое забавное продолжение. Семья, конечно, не успела досмотреть фильм, поэтому кинотеатр подарил им 4 билета на будущий сеанс. Мама и малышка чувствуют себя хорошо. Вот уж действительно некоторые походы в кино запоминаются на всю жизнь. Хотя, будем надеяться, у большинства все-таки без настолько неожиданных премьер. Ну а мы, друзья, будем продолжать наш музыкальный час. До конца остается всего ничего.
1: МСМС. Радио

Ну что ж, друзья, вот и подходит к концу еще один музыкальный час на радио NS. Ну а прямо сейчас звучит Soul Asylum трек Runaway Train, то бишь убегающий поезд. Ну и, пожалуй, сегодняшний вечер действительно промчался довольно быстро. Только начинали этот час, а уже пора постепенно прощаться. Но прежде чем поставить точку, расскажу вам про один очень милый официальный и неофициальный праздник. Сегодня отмечается День Рыжего Кота. Я почему-то уверен, что во дворах наших домов таких героев хватает. Где-то один рыжик, а где-то целая компания. Так что сегодня отличный повод обратить на них немного больше внимания. А если встретите своего дворового рыжего красавца, можно не только поздороваться, но и угостить чем-нибудь подходящим. Иногда несколько минут заботы для животного – это уже целое событие. Ну а мой эфир на сегодня подходит к концу. Спасибо, что провели этот музыкальный час вместе со мной. У микрофона был Тамерлан Исмаилов. Хорошего вам вечера, берегите себя и тех, кто рядом. До новых встреч на волне радио NS. Всем пока-пока!

0: Погода на радио НС.
1: Завтра в Астане ожидается пасмурный день без осадков с температурой плюс 23. В Алматы прогнозируется облачная погода с прояснениями и с температурой плюс 25.
0: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды — фармацевтическая компания «Зао Эвалар» представляет серию препаратов «Циклим» – ваше средство управления возрастом. Препараты серии «Циклим» блокируют приступы жара, избавляют от приливов, замедляют процессы старения и способствуют ослаблению или полному исчезновению проявлений климакса. Кремы «Циклим» восстанавливают упругость и эластичность кожи и помогают избавиться от мимических морщин. «Циклим» – чтобы в 50 выглядеть на 35.
3: БАД не является лекарством.
4: Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: СУГР номер КЗ16017800-3Е00-44820-415 от 21 апреля 2015 года. СУГР номер КЗ16017800-3Е01-38890-814 от 8 августа 2014 года.

0: Разные мысли. Он лучше всех знал, как все делать. Правда, ничего у него не получалось.
1: Жернова. С чем сталкивается женщина после 40?
2: Увядающая кожа.
1: Морщины.
2: Мучительные приливы.
1: С этими и другими проблемами рано или поздно сталкивается каждая женщина старше 40. Причина – снижение выработки организмом эстрогена, главного гормона молодости и красоты. Как с этим справиться? Как в 50 выглядеть на 35?
3: Решение есть. Серия растительных негормональных препаратов «Циклим» от компании «Эвалар» – ваше средство управления возрастом. «Циклим Био» с фитоэстрогенами «Цемицифуги» восполняет нехватку собственных эстрогенов, замедляет процессы старения и способствует ослаблению или полному исчезновению проявлений климакса. «Циклим Аланин» блокирует приступы жара и избавляет от приливов. Кремы «Циклим» восстанавливают упругость и эластичность кожи и помогают избавиться от мимических морщин. Совместное применение таблеток и кремов значительно усиливает эффект. Это подтверждают почти 90% женщин, участвовавших в исследованиях.
1: «Циклим» – ваш секрет управления возрастом. БАД не является лекарством.
4: Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: СУГР номер КЗ-160-17800-3Е00-44820. 4.15 от 21 апреля 2015 года. СУГР номер КЗ-160-17800-3Е01-38908-14 от 8 августа 2014 года.
0: НС радиосында жарнама. 356-00.
6: Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинные глаза.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Нью-Йорктың орталық саябағы Монако князьдігінен 2 есе және Ватиканнан 10 есе үлкен.
0: Жарнама.
2: Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, не гормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте. Эти капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-16017900003E000 521-03-14 от 28 марта 2014 года.
0: МС радиосында жарнама. 356-60-00.

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: вернуться.
1: Разные мысли. И среди людей попадаются люди. Реклама.
2: Алматы, готовься праздновать. 19 и 20 сентября – День города. Музыка, яркие события, спорт, развлечения и праздничное настроение сразу на нескольких площадках города. А в течение всего сентября – около 300 мероприятий для жителей и гостей Алматы. Площадь Астана, площадь Абая, Панфилова, Жибекжулы и еще десятки праздничных площадок. День города Алматы – время встреч, эмоций и ярких впечатлений. Выбирайте события, зовите друзей и отмечайте вместе.
1: Реклама на радио МС 356-6000. МС. Радио.

Саша Шилхалов, брата. Музыка по налогам и...

эпоха 80-х. Стиль 90-х. В музыкальной программе «Экспресс. Экспресс. Прошлое». Прошлое. На радио «МС».

здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

от Манджуки и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, сжигает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: Я скучаю,
1: я соскучилась,
2: любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя

0: Бетегеден бие жусаннан аласа. НС радиосы.
1: Так вот теперь сиди.

0: полете.
1: Я верю, что в полете.
0: Ты предашь нашивость.
1: Ты не предашь нашивость.
0: Или я чего-то.
1: Или я чего-то. Может быть, не понимаю в жизни.
0: Я верю тебе очень.

0: Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар.
1: Меня зовут Бекзат, но все зовут меня...

устроено, все нескладно, скроено. В этом мире счастье